0: Рядом товарищ Путин ему рождение, день, и Андру Стане, и говорит, давайте здоровье, давайте вперед на здоровье. Сейчас один пьян се удал в реката, и полицай пише акт за отдавяне. Помислил за драскалгу и написал акт за отдавяне. Замислил се пак и написал акт за влизане на тялото в водата и неговото неизлизане. Подчертам, неизлизане.
1: Вместо денег, вместо власти, я хочу любви.
0: 6 вечерта, дами и господа, клиенте. Жоровата, жоровата. Жоровата. Ми так тони, ми так тони, жоровата, ми так тони.

Ари Петро, дай газ, дай газ, 6:30. Хасково е номер 1. Радио Метроном. Диджей Педро, Джото, Лило, Тидо, Пепи. Лондон, Лондон.